0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Нынче такая стоит пора,

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком землю обойти.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Наше дело правое.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем пыль.

тебя и за меня. Сгорая, плачут свечи. Сгорая, плачут свечи.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Если бы каждый человек начинал новый день, наблюдая, как мир наполняется жизнью, светом и красотой, то исчезло бы злодейство. В омытой восходом душе просто не нашлось бы для них места.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Только не говорите, что волшебства не существует. Каждое утро мы варим магическое зелье из волшебных зерен, и оно возвращает нас к жизни.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Утро – это такое особенное время суток, когда прежде чем куда-нибудь основательно заспешить, все бродят по квартире с чашечкой кофе в руках, точно с волшебной палочкой, пробуждающей к новой жизни.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили. В будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
7: Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

твоей хрупкой душе великая сила. Льется с неба любовь в нее так красиво. Сделай шаг.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тост на плюс».

потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: если не начинать день с чашечки свежего кофе или чая, то зачем тогда вообще просыпаться?
1: Он так же, как и я, за тобой.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: Я горжусь, что у России есть Любэ.
1: А я горжусь, что Москва подарила России Любэ. Поздравляем!
2: Спасибо огромное.
3: Никогда не отчаивайся. Радио «Тосно Плюс» всегда на связи.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

Дети кричали: «Жмурочка, ножки как спички, дурочка». Гадким утенком, глупеньким, в школе была ты, Шурочка, лишь в

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

это снег, первый снег в непробудной ночи.

Родовство первых встреч, как тепло твоих рук. Я сумею сберечь от разлук до разлук. Знаю я, что придешь ты ко мне по весне. Будто дождь, первый дождь, будто снег, первый снег. Знаю я, что придешь ты ко мне по весне. Будто дождь.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: сотых мегагерц.
1: Мне подружки говорят наперебой:

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что у 47-го региона и Узбекистана гораздо больше общего, чем просто экономическое сотрудничество. В годы блокады Ленинграда Ташкент стал вторым домом для многих эвакуированных семей. Особенно трогает тот факт, что ни один ребенок из осажденного города, оказавшийся в узбекской столице, не попал в детский дом. Всех приняли в свои семьи, окружили заботой и теплом. Ленинградцы помнят о подвиге тысяч узбекских воинов, которые защищали город на Неве, сражались на Невском пятачке, Синявинских высотах и Ораниенбаумском плацдарме. Именно поэтому между нашими народами существует особое взаимопонимание. Узбекистан всегда встречал ленинградцев с искренним теплом и достоинством, и эту память мы бережно храним. Дружба, закаленная в тяжелые годы, оказалась сильнее времени. Разорвать эти узы невозможно. Совсем скоро нас ждет общий праздник – День Победы. И сегодня наша дружба только крепнет, продолжая традиции отцов и дедов, которые воевали плечом к плечу против фашизма, отметил губернатор. Александр Дрозденко возглавил делегацию Ленинградской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия-2026», которая проходила в Ташкенте. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил стенд региона первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову на выставке «Иннопром. Центральная Азия-2026» в Ташкенте. В экспозиции приняли участие предприятия, уже работающие на рынке Узбекистана и активно развивающие кооперацию с местными партнерами. Особое внимание губернатор уделил разработкам группы «Анторус», специализирующейся на инженерных системах для сферы ЖКХ. Компания производит оборудование и предлагает комплексные решения в области водоснабжения, канализации и тепломеханики. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область последовательно укрепляет экономические связи с республикой. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 13,4% и составил более 88 миллионов долларов. Экспорт из региона достиг свыше 70 миллионов долларов, импорт – чуть более 18 миллионов. В этом году поставлена задача довести товарооборот до 100 миллионов долларов и одновременно расширять совместные промышленные проекты, чтобы сотрудничество выходило за рамки торговли и укреплялось в сфере производства. В Ленинградской области планируется начать производство минеральных удобрений, ориентированных на дачников, а также владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Компания «Фосагро» намерена организовать выпуск такой продукции на своей производственной площадке в Волхове, где удобрения будут фасоваться в небольшие упаковки, удобные для розничной продажи. Вопросы, связанные с реализацией этого проекта, обсуждались на встрече губернатора Александра Дрозденко с руководством компании «Фосагро» в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство окажет поддержку запуску производства. Для этого планируется собрать представителей муниципалитетов, профильных служб и торговых сетей, чтобы максимально оперативно наладить розничные продажи новой продукции. Ленобласть заинтересована в подобных инициативах, поскольку это способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию промышленного потенциала региона. В рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия-2026» в Ташкенте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Ферганской областью Республики Узбекистан. Подписи под документами поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и хаким Ферганской республики Файхуло Базаров. Стороны договорились о развитии кооперации в таких сферах, как промышленность, торговля, строительство, транспорт, ЖКХ, агропромышленный комплекс, цифровизация, образование, туризм, молодежная политика и спорт. В ближайших планах совместные проекты по поставкам строительных материалов и удобрений, а также создание логистического комплекса для овощей и фруктов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения рабочей силы из Узбекистана для нужд строительного комплекса Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области это соглашение имеет предметный интерес. Перспективными направлениями названы поставки стройматериалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, а также развитие логистики и агропромышленного комплекса. Уже сейчас в Ферганской области реализуется проект компании 47-го региона «Абсолют Натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов. Свои планы по работе в Узбекистане есть и у других предприятий региона. Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Объемы строительства в Ленинградской области растут, и потребность в квалифицированных специалистах будет только увеличиваться. Поэтому стороны переходят к более тесной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане для подготовки и привлечения необходимых кадров. Также будет проработан проект создания логистического комплекса для овощей и фруктов. Губернатор отметил, что у жителей Ленобласти особой популярностью пользуются узбекские помидоры, что свидетельствует о наличии как человеческого, так и экономического интереса к развитию этого направления. В деревне Зайцево Гатчинского округа прошла презентация сборника произведений «Без срока давности». Книга посвящена сохранению памяти о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников, а также о трагических событиях 1940-х годов и современности. Особое место в издании занимают темы мужества, преданности, героизма и вечной скорби. Как отметил Владимир Мединский, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества, сборник включает художественные рассказы, синопсисы фильмов и стихотворения. В них отражены не только события Второй мировой, но и геноцид русского населения Донбасса после 2014 года, а также преступления, совершаемые в ходе специальной военной операции украинскими неонацистами. В книгу вошли воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, бойцов СВО, а также работы профессиональных журналистов и писателей, посвященные Великой Отечественной войне. Издание подготовлено при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России, впервые представлен в декабре 2018 года. В 2019 году правительство утвердило поручение по его реализации для руководителей регионов и профильных ведомств. Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Многофункциональные центры Ленинградской области первыми в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера «МАКС», предназначенный для идентификации личности заявителей. Как отметил директор сети МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, регион вновь подтвердил статус технологического первопроходца. Новый сервис – это еще один шаг к повышению удобства для граждан. Приоритетами остаются сокращение времени обслуживания, а также безопасность и защита персональных данных. По словам руководителя, цифровой ID в МАКС полностью соответствует этим требованиям. В ближайшее время сервис будет доступен в 15 центрах госуслуг Ленинградской области, оборудованных биотерминалами. Теперь заявители смогут обращаться в эти МФЦ без паспорта, используя свой цифровой профиль в МАКС. Для создания личного цифрового профиля достаточно иметь зарегистрированную биометрию в единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца. Кроме того, цифровой профиль в МАКС синхронизирован с порталом госуслуги, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой электронные копии документов, такие как паспорт, СНИЛС и другие. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс»
2: 70,79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
5: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания. Благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
5: Радио «Тосно Плюс». Ритм музыки в твоем сердце.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 78 022 60.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: главы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем – навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Нурма. К 63-й годовщине со дня основания города Тосно 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной насыщенной жизни. В духе соперничества и уважения прошла традиционная спартакиада пенсионеров за здоровый образ жизни. И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязаться в меткости, играть в дартс, а также сдавать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес вызвала номинация «Умелые ручки». Здесь каждый представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы по дереву и оригинальных сувениров. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались не только скорость и ловкость, но и слаженность действий, взаимопомощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосна-1», а бронзовые медали – «Тосна». Но разве в таких соревнованиях бывают проигравшие? Ведь каждый участник получил заряд бодрости, море положительных эмоций и, главное, ощущение собственной значимости. Подобные события для людей старшего возраста – это возможность выйти из дома, встретиться с друзьями, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мощная профилактика одиночества и апатии. Когда человек увлечен, когда у него есть цели поддержка единомышленников, он живет дольше и счастливее. Активная жизненная позиция не зависит от цифр в паспорте. И чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем крепче будет здоровье нации и теплее отношения между поколениями. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосна.
5: Тридцатого апреля и 1 мая в легкоатлетическом манеже Тоснинского районного детско-юношеского центра прошло первенство Тоснинского района по легкой атлетике. Соревнования посвящались 81-й годовщине Великой Победы, что придало им особое значение и торжественность. На одной площадке собрались более 100 спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы, волю к победе и уважение к нашей истории. Юноши и девушки, а также их тренеры, поддерживали друг друга, создавая ощущение большого праздника. Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники 4 возрастных категорий, которые боролись за лидирующие позиции в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, проведение первенства в преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды. Победителей и призеров награждали медалями и грамотами. Но главное, каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосна.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Музыканты всех стран, объединяйтесь! Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно на Плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что у 47-го региона и Узбекистана гораздо больше общего, чем просто экономическое сотрудничество. В годы блокады Ленинграда Ташкент стал вторым домом для многих эвакуированных семей. Особенно трогает тот факт, что ни один ребенок из осажденного города, оказавшийся в узбекской столице, не попал в детский дом. Всех приняли в свои семьи, окружили заботой и теплом. Ленинградцы помнят о подвиге тысяч узбекских воинов, которые защищали город на Неве, сражались на Невском пятачке, Синявинских высотах и Ораненбаумском плацдарме. Именно поэтому между нашими народами существует особое взаимопонимание. Узбекистан всегда встречал ленинградцев с искренним теплом и достоинством, и эту память мы бережно храним. Дружба, закаленная в тяжелые годы, оказалась сильнее времени. Разорвать эти узы невозможно. Совсем скоро нас ждет общий праздник – День Победы.

победы. И сегодня наша дружба только крепнет, продолжая традиции отцов и дедов, которые воевали плечом к плечу против фашизма, отметил губернатор. Александр Дрозденко возглавил делегацию Ленинградской области на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026», которая проходила в Ташкенте. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил стенд региона первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте. В экспозиции приняли участие предприятия, уже работающие на рынке Узбекистана и активно развивающие кооперацию с местными партнерами. Особое внимание губернатор уделил разработкам группы «Анторус», специализирующейся на инженерных системах для сферы ЖКХ. Компания производит оборудование и предлагает комплексные решения в области водоснабжения, канализации и тепломеханики. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область последовательно укрепляет экономические связи с республикой. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 13,4% и составил более 88 миллионов долларов. Экспорт из региона достиг свыше 70 миллионов долларов, импорт – чуть более 18 миллионов. В этом году поставлена задача довести товарооборот до 100 миллионов долларов и одновременно расширять совместные промышленные проекты, чтобы сотрудничество выходило за рамки торговли и укреплялось в сфере производства. В Ленинградской области планируется начать производство минеральных удобрений, ориентированных на дачников, а также владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Компания «Фосагро» намерена организовать выпуск такой продукции на своей производственной площадке в Волхове, где удобрения будут фасоваться в небольшие упаковки, удобные для розничной продажи. Вопросы, связанные с реализацией этого проекта, обсуждались на встрече губернатора Александра Дрозденко с руководством компании «Фосагро» в рамках выставки «Иннопром Центральная Азия» в Ташкенте. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство окажет поддержку запуску производства. Для этого планируется собрать представителей муниципалитетов, профильных служб и торговых сетей, чтобы максимально оперативно наладить розничные продажи новой продукции. Ленобласть заинтересована в подобных инициативах, поскольку это способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию промышленного потенциала региона. В рамках выставки «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Ферганской областью Республики Узбекистан. Подписи под документами поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и хаким Ферганской республики Файхуло Базаров. Стороны договорились о развитии кооперации в таких сферах, как промышленность, торговля, строительство, транспорт, ЖКХ, агропромышленный комплекс, цифровизация, образование, туризм, молодежная политика и спорт. В ближайших планах совместные проекты по поставкам строительных материалов и удобрений, а также создание логистического комплекса для овощей и фруктов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения рабочей силы из Узбекистана для нужд строительного комплекса Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области это соглашение имеет предметный интерес. Перспективными направлениями названы поставки стройматериалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, а также развитие логистики и агропромышленного комплекса. Уже сейчас в Ферганской области реализуется проект компании 47-го региона «Абсолют Натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов. Свои планы по работе в Узбекистане есть и у других предприятий региона. Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Объемы строительства в Ленинградской области растут, и потребность в квалифицированных специалистах будет только увеличиваться. Поэтому стороны переходят к более тесной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане для подготовки и привлечения необходимых кадров.
Также будет проработан проект создания логистического комплекса для овощей и фруктов. Губернатор отметил, что у жителей Ленобласти особой популярностью пользуются узбекские помидоры, что свидетельствует о наличии как человеческого, так и экономического интереса к развитию этого направления. В деревне Зайцево Гатчинского округа прошла презентация сборника произведений «Без срока давности». Книга посвящена сохранению памяти о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников, а также о трагических событиях 1940-х годов и современности. Особое место в издании занимают темы мужества, преданности, героизма и вечной скорби. Как отметил Владимир Мединский, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества, сборник включает художественные рассказы, синопсисы фильмов и стихотворения. В них отражены не только события Второй мировой, но и геноцид русского населения Донбасса после 2014 года, а также преступления, совершаемые в ходе специальной военной операции украинскими неонацистами. В книгу вошли воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, бойцов СВО, а также работы профессиональных журналистов и писателей, посвященные Великой Отечественной войне. Издание подготовлено при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России, впервые представлен в декабре 2018 года. В 2019 году правительство утвердило поручение по его реализации для руководителей регионов и профильных ведомств. Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Многофункциональные центры Ленинградской области первыми в России успешно протестировали сервис цифровой ID национального мессенджера «Макс», предназначенный для идентификации личности заявителей. Как отметил директор сети МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, регион вновь подтвердил статус технологического первопроходца. Новый сервис – это еще один шаг к повышению удобства для граждан. Приоритетами остаются сокращение времени обслуживания, а также безопасность и защита персональных данных. По словам руководителя, цифровой ID в МАКС полностью соответствует этим требованиям. В ближайшее время сервис будет доступен в 15 центрах госуслуг Ленинградской области, оборудованных биотерминалами. Теперь заявители смогут обращаться в эти МФЦ без паспорта, используя свой цифровой профиль в МАКС. Для создания личного цифрового профиля достаточно иметь зарегистрированную биометрию в единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца. Кроме того, цифровой профиль в МАКС синхронизирован с порталом госуслуги, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой электронные копии документов, такие как паспорт, СНИЛС и другие. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».
Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 89 УКВ.
1: Будь не день тяжелый, большая нагрузка на работе, хочется поспать. Оставайся на нашей волне, и все будет солнечно и энергично.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: В городе Тосно 15 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Нурма. К 63-й годовщине со дня основания города Тосно 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной насыщенной жизни. В духе соперничества и уважения прошла традиционная спартакиада пенсионеров за здоровый образ жизни. И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязаться в меткости, играть в дартс, а также сдавать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес вызвала номинация «Умелые ручки». Здесь каждый представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы по дереву и оригинальных сувениров. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались не только скорость и ловкость, но и слаженность действий, взаимопомощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета В лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосна-1», а бронзовые медали – «Тосна». Но разве в таких соревнованиях бывают проигравшие? Ведь каждый участник получил заряд бодрости, море положительных эмоций и, главное, ощущение собственной значимости. Подобные события для людей старшего возраста – это возможность выйти из дома, встретиться с друзьями, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мощная профилактика одиночества и апатии. Когда человек увлечен, когда у него есть цели поддержка единомышленников, он живет дольше и счастливее. Активная жизненная позиция не зависит от цифр в паспорте. И чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем крепче будет здоровье нации и теплее отношения между поколениями. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосна.
5: Тридцатого апреля и 1 мая в легкоатлетическом манеже Тоснинского районного детско-юношеского центра прошло первенство Тоснинского района по легкой атлетике. Соревнования посвящались 81-й годовщине Великой Победы, что придало им особое значение и торжественность. На одной площадке собрались более 100 спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы, волю к победе и уважение к нашей истории. Юноши и девушки, а также их тренеры, поддерживали друг друга, создавая ощущение большого праздника. Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники 4 возрастных категорий, которые боролись за лидирующие позиции в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, проведение первенства в преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды. Победителей и призеров награждали медалями и грамотами, но главное – каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосна.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8-813-61-286-50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Тосна плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: социальная реклама в эфире Радио Тост на Плюс.
1: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Всегда враждебно.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Нурма. К 63-й годовщине со дня основания города Тосно 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной насыщенной жизни. В духе соперничества и уважения прошла традиционная спартакиада пенсионеров за здоровый образ жизни. И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязаться в меткости, играть в дартс, а также сдавать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес вызвала номинация «Умелые ручки». Здесь каждый представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы по дереву и оригинальных сувениров. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались не только скорость и ловкость, но и слаженность действий, взаимопомощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосна-1», а бронзовые медали – «Тосна». Но разве в таких соревнованиях бывают проигравшие? Ведь каждый участник получил заряд бодрости, море положительных эмоций и, главное, ощущение собственной значимости. Подобные события для людей старшего возраста – это возможность выйти из дома, встретиться с друзьями, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мощная профилактика одиночества и апатии. Когда человек увлечен, когда у него есть цели, поддержка единомышленников, он живет дольше и счастливее. Активная жизненная позиция не зависит от цифр в паспорте. И чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем крепче будет здоровье нации и теплее отношения между поколениями. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосна.
5: Тридцатого апреля и 1 мая в легкоатлетическом манеже Тосненского районного детско-юношеского центра прошло первенство Тосненского района по легкой атлетике. Соревнования посвящались 81-й годовщине Великой Победы, что придало им особое значение и торжественность. На одной площадке собрались более 100 спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы, волю к победе и уважение к нашей истории. Юноши и девушки, а также их тренеры, поддерживали друг друга, создавая ощущение большого праздника. Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники 4 возрастных категорий, которые боролись за лидирующие позиции в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, проведение первенства в преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды. Победителей и призеров награждали медалями и грамотами, но главное – каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тосненское телевидение. Тосна.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Анастасия поздравляет своего любимого мальчика Алексея Шапенкова. Я ценю в этой жизни мгновения, проведенные рядом с тобой. Поздравляю, малыш, с днем рождения, мой единственный и дорогой. Я люблю тебя очень-очень, целую и обнимаю. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» от твоей Настеньки Шабановой.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Какого цвета доброта? Скажи,

вас почаще. Дарите щедро этот цвет, живой, горячий, настоящий, душевный, несравненный свет. Пусть согревает вас почаще.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: точно 18 часов.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что у 47-го региона и Узбекистана гораздо больше общего, чем просто экономическое сотрудничество. В годы блокады Ленинграда Ташкент стал вторым домом для многих эвакуированных семей. Особенно трогает тот факт, что ни один ребенок из осажденного города, оказавшийся в узбекской столице, не попал в детский дом. Всех приняли в свои семьи, окружили заботой и теплом. Ленинградцы помнят о подвиге тысяч узбекских воинов, которые защищали город на Неве, сражались на Невском пятачке, Синявинских высотах и Ораненбаумском плацдарме. Именно поэтому между нашими народами существует особое взаимопонимание. Узбекистан всегда встречал ленинградцев с искренним теплом и достоинством, и эту память мы бережно храним. Дружба, закаленная в тяжелые годы, оказалась сильнее времени. Разорвать эти узы невозможно. Совсем скоро нас ждет общий праздник – День Победы. И сегодня наша дружба только крепнет, продолжая традиции отцов и дедов, которые воевали плечом к плечу против фашизма, отметил губернатор. Александр Дрозденко возглавил делегацию Ленинградской области на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026», которая проходила в Ташкенте. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил стенд региона первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте. В экспозиции приняли участие предприятия, уже работающие на рынке Узбекистана и активно развивающие кооперацию с местными партнерами. Особое внимание губернатор уделил разработкам группы «Анторус», специализирующейся на инженерных системах для сферы ЖКХ. Компания производит оборудование и предлагает комплексные решения в области водоснабжения, канализации и тепломеханики. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область последовательно укрепляет экономические связи с республикой. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 13,4% и составил более 88 миллионов долларов. Экспорт из региона достиг свыше 70 миллионов долларов, импорт – чуть более 18 миллионов. В этом году поставлена задача довести товарооборот до 100 миллионов долларов и одновременно расширять совместные промышленные проекты, чтобы сотрудничество выходило за рамки торговли и укреплялось в сфере производства. В Ленинградской области планируется начать производство минеральных удобрений, ориентированных на дачников, а также владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Компания «Фосагро» намерена организовать выпуск такой продукции на своей производственной площадке в Волхове, где удобрения будут фасоваться в небольшие упаковки, удобные для розничной продажи. Вопросы, связанные с реализацией этого проекта, обсуждались на встрече губернатора Александра Дрозденко с руководством компании «Фосагро» в рамках выставки «Иннопром Центральная Азия» в Ташкенте. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство окажет поддержку запуску производства. Для этого планируется собрать представителей муниципалитетов, профильных служб и торговых сетей, чтобы максимально оперативно наладить розничные продажи новой продукции. Ленобласть заинтересована в подобных инициативах, поскольку это способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию промышленного потенциала региона. рамках выставки «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Ферганской областью Республики Узбекистан. Подписи под документами поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и хаким Ферганской республики Файхулло Базаров. Стороны договорились о развитии кооперации в таких сферах, как промышленность, торговля, строительство, транспорт, ЖКХ, агропромышленный комплекс, цифровизация, образование, туризм, молодежная политика и спорт. В ближайших планах совместные проекты по поставкам строительных материалов и удобрений, а также создание логистического комплекса для овощей и фруктов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения рабочей силы из Узбекистана для нужд строительного комплекса Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области это соглашение имеет предметный интерес. Перспективными направлениями названы поставки стройматериалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, а также развитие логистики и агропромышленного комплекса. Уже сейчас в Ферганской области реализуется проект компании 47-го региона «Абсолют Натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов. Свои планы по работе в Узбекистане есть и у других предприятий региона. Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Объемы строительства в Ленинградской области растут, и потребность в квалифицированных специалистах будет только увеличиваться. Поэтому стороны переходят к более тесной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане для подготовки и привлечения необходимых кадров. Также будет проработан проект создания логистического комплекса для овощей и фруктов. Губернатор отметил, что у жителей Ленобласти особой популярностью пользуются узбекские помидоры, что свидетельствует о наличии как человеческого, так и экономического интереса к развитию этого направления. В деревне Зайцево Гатчинского округа прошла презентация сборника произведений «Без срока давности». Книга посвящена сохранению памяти о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников, а также о трагических событиях 1940-х годов и современности. Особое место в издании занимают темы мужества, преданности, героизма и вечной скорби. Как отметил Владимир Мединский, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества, сборник включает художественные рассказы, синопсисы фильмов и стихотворения. В них отражены не только события Второй мировой, но и геноцид русского населения Донбасса после 2014 года, а также преступления, совершаемые в ходе специальной военной операции украинскими неонацистами. В книгу вошли воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, бойцов СВО, а также работы профессиональных журналистов и писателей, посвященные Великой Отечественной войне. Издание подготовлено при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России, впервые представлен в декабре 2018 года. В 2019 году правительство утвердило поручение по его реализации для руководителей регионов и профильных ведомств. Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Многофункциональные центры Ленинградской области первыми в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера «Макс», предназначенный для идентификации личности заявителей. Как отметил директор сети МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, регион вновь подтвердил статус технологического первопроходца. Новый сервис – это еще один шаг к повышению удобства для граждан. Приоритетами остаются сокращение времени обслуживания, а также безопасность и защита персональных данных. По словам руководителя цифровой ID в МАКС, полностью соответствует этим требованиям. В ближайшее время сервис будет доступен в 15 центрах госуслуг Ленинградской области, оборудованных биотерминалами. Теперь заявители смогут обращаться в эти МФЦ без паспорта, используя свой цифровой профиль в МАКС. Для создания личного цифрового профиля достаточно иметь зарегистрированную биометрию в единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца. Кроме того, цифровой профиль в МАКС синхронизирован с порталом госуслуги, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой электронные копии документов, такие как паспорт, СНИЛС и другие. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнайте, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: Перец у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

тоже, ну и что же? Мы с тобою так похожи, мы с тобой, любовь моя, похожи. У тебя богатый муж,

тебя, а я тебя всю зацелую и тебя к себе прижму я, потому что я люблю тебя.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборки легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Нурма. К 63-й годовщине со дня основания города Тосно 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной насыщенной жизни. В духе соперничества и уважения прошла традиционная спартакиада пенсионеров за здоровый образ жизни. И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязаться в меткости, играть в дартс, а также сдавать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес вызвала номинация «Умелые ручки». Здесь каждый представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы по дереву и оригинальных сувениров. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались не только скорость и ловкость, но и слаженность действий, взаимопомощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосна-1», а бронзовые медали – «Тосна». Но разве в таких соревнованиях бывают проигравшие? Ведь каждый участник получил заряд бодрости, море положительных эмоций и, главное, ощущение собственной значимости. Подобные события для людей старшего возраста – это возможность выйти из дома, встретиться с друзьями, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мощная профилактика одиночества и апатии. Когда человек увлечен, когда у него есть цели поддержка единомышленников, он живет дольше и счастливее. Активная жизненная позиция не зависит от цифр в паспорте. И чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем крепче будет здоровье нации и теплее отношения между поколениями. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосна.
5: Тридцатого апреля и 1 мая в легкоатлетическом манеже Тоснинского районного детско-юношеского центра прошло первенство Тоснинского района по легкой атлетике. Соревнования посвящались 81-й годовщине Великой Победы, что придало им особое значение и торжественность. На одной площадке собрались более 100 спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы, волю к победе и уважение к нашей истории. Юноши и девушки, а также их тренеры, поддерживали друг друга, создавая ощущение большого праздника. Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники 4 возрастных категорий, которые боролись за лидирующие позиции в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, проведение первенства в преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды. Победителей и призеров награждали медалями и грамотами, но главное – каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосна.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8

1361-286-50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: и помогает как эксперт.
1: Кронпринц, за спасение дочери выбирай.
2: Я выбираю... Сваренная из ароматного хмеля и отборного солода с благородным вкусом. Крушовица Кронпринц безалкогольная.
1: Одобряю.
2: Крушовица Кронпринц безалкогольная. Благородный вкус.
3: Вы достойны меньшего. Процента по кредиту. Оформите кредит со скидкой, чтобы позволить себе больше. Скидка для зарплатных клиентов Сбера.
4: Национальная лотерея.
5: Выиграли в лотерею и, как мечтали, отложили на учебу.
6: 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей в Мечталион. Это можете быть и вы. Билеты на почте и на inloto.ru.
7: А теперь они превратились в запросы.
8: Гигачат, как сделать камеру обскуры из школы?
9: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага...
1: В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров...

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага... В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров...

0: блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. В преддверии Дня Победы важно напомнить о значении Георгиевской ленточки, символе памяти, уважения и благодарности героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
1: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
2: Повязать ленточку можно несколькими способами.
1: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде.
0: Героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
1: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
2: Повязать ленточку можно несколькими способами.
1: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде.

испытаний, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. И к официальной повестке. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа». Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения – победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее. 70 тысяч человек муниципального округа. Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения – победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее.

территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы.

Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя,

0: праздник еще раз показал. Когда мы вместе, любое событие становится по-настоящему особенным.
1: «Обнимем мир добротой» – так называлась межрегиональная сетевая акция, мимо которой не прошел наш район.
2: 23 апреля в Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. Это событие стало ярким примером того, как простые человеческие поступки и творческое начало способны менять мир к лучшему. Акция проходила как в онлайн, так и в офлайн формате, охватывая все новые и новые регионы. Ее главная цель – продвижение вечных ценностей, доброты и милосердия. В год команды созидания, объявленной губернатором Ленинградской области, эта инициатива приобретает особое значение, ведь она наглядно демонстрирует, как легко свет преодолевает расстояние и объединяет сердца. Первыми участниками стали самые юные жители района. Ребята из детского сада и начальных классов Ушакинского центра образования поделились своим таким искренним и непосредственным видением доброты. Их рисунки, поделки и трогательные рассказы стали украшением акции. К ним присоединились начинающие таланты из клуба «Лада» и творческой мастерской «Смайлик», показав, что искусство — это один из самых ярких языков добра. Но главным событием встречи стал визит в библиотеку гостей из Центра социальной реабилитации ДСО «Иверский». Встретиться с восьмиклассниками пришли не только библиотекари, но и представители благотворительного фонда «Ноты милосердия». Эта встреча превратилась в урок человечности. Инструктор по труду Любовь Бурыбина рассказала ребятам о проекте «Крышечки доброты». Это экологическая инициатива по сбору пластиковых изделий для переработки. За каждой сданной крышечкой стоит реальная помощь детям с особенностями развития. Это философия малых дел, которые складываются в большое добро. Ребята из центра, несмотря на то, что сами нуждаются в поддержке, с огромным энтузиазмом помогают нашим бойцам на передовой. Шьют тепловизионные одеяла, изготавливают мешочки для сушки обуви и плетут маскировочные сети. Глядя на этих молодых людей, понимаешь, желание помогать и дарить тепло никак не зависит от обстоятельств. Практическая часть встречи была не менее насыщенной. Для всех желающих провели мастер-класс по плетению браслетов выживания. Оказалось, что этот стильный аксессуар – незаменимая вещь в боевых условиях, способная спасти жизнь. Участники также пробовали нарезать ленту и создавать паучков для маскировочных сетей. Каждый смог внести свой личный вклад в общее большое дело. Эта встреча в Тоснинской сельской библиотеке в Ушаках в очередной раз доказала, что доброта не знает границ, возрастов и физических возможностей. Она живет в каждом из нас и только ждет повода, чтобы проявиться. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Ушаки. В военном комиссариате города Тосна и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосна и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосна, проспект Ленина, дом 54, телефон 25-0-24.
1: На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что у 47-го региона и Узбекистана гораздо больше общего, чем просто экономическое сотрудничество. В годы блокады Ленинграда Ташкент стал вторым домом для многих эвакуированных семей. Особенно трогает тот факт, что ни один ребенок из осажденного города, оказавшийся в узбекской столице, не попал в детский дом. Всех приняли в свои семьи, окружили заботой и теплом. Ленинградцы помнят о подвиге тысяч узбекских воинов, которые защищали город на Неве, сражались на Невском пятачке, Синявинских высотах и Ораненбаумском плацдарме. Именно поэтому между нашими народами существует особое взаимопонимание. Узбекистан всегда встречал ленинградцев с искренним теплом и достоинством, и эту память мы бережно храним. Дружба, закаленная в тяжелые годы, оказалась сильнее времени. Разорвать эти узы невозможно. Совсем скоро нас ждет общий праздник – День Победы. И сегодня наша дружба только крепнет, продолжая традиции отцов и дедов, которые воевали плечом к плечу против фашизма, отметил губернатор. Александр Дрозденко возглавил делегацию Ленинградской области на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026», которая проходила в Ташкенте. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил стенд региона первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову на выставке «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте. В экспозиции приняли участие предприятия, уже работающие на рынке Узбекистана и активно развивающие кооперацию с местными партнерами. Особое внимание губернатор уделил разработкам группы «Анторус», специализирующейся на инженерных системах для сферы ЖКХ. Компания производит оборудование и предлагает комплексные решения в области водоснабжения, канализации и тепломеханики. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область последовательно укрепляет экономические связи с республикой. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 13,4% и составил более 88 миллионов долларов. Экспорт из региона достиг свыше 70 миллионов долларов, импорт – чуть более 18 миллионов. В этом году поставлена задача довести товарооборот до 100 миллионов долларов и одновременно расширять совместные промышленные проекты, чтобы сотрудничество выходило за рамки торговли и укреплялось в сфере производства. В Ленинградской области планируется начать производство минеральных удобрений, ориентированных на дачников, а также владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Компания «Фосагро» намерена организовать выпуск такой продукции на своей производственной площадке в Волхове, где удобрения будут фасоваться в небольшие упаковки, удобные для розничной продажи. Вопросы, связанные с реализацией этого проекта, обсуждались на встрече губернатора Александра Дрозденко с руководством компании «Фосагро» в рамках выставки «Иннопром Центральная Азия» в Ташкенте. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство окажет поддержку запуску производства. Для этого планируется собрать представителей муниципалитетов, профильных служб и торговых сетей, чтобы максимально оперативно наладить розничные продажи новой продукции. Ленобласть заинтересована в подобных инициативах, поскольку это способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию промышленного потенциала региона. В рамках выставки «Иннопром Центральная Азия-2026» в Ташкенте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Ферганской областью Республики Узбекистан. Подписи под документами поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и хаким Ферганской республики Файхуло Базаров. Стороны договорились о развитии кооперации в таких сферах, как промышленность, торговля, строительство, транспорт, ЖКХ, агропромышленный комплекс, цифровизация, образование, туризм, молодежная политика и спорт. В ближайших планах совместные проекты по поставкам строительных материалов и удобрений, а также создание логистического комплекса для овощей и фруктов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения

0: городе Тосно 20 часов. Радио Тосно
1: Плюс. Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно.

привлечение рабочей силы из Узбекистана для нужд строительного комплекса Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области это соглашение имеет предметный интерес. Перспективными направлениями названы поставки стройматериалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, а также развитие логистики и агропромышленного комплекса. Уже сейчас в Ферганской области реализуется проект компании 47-го региона «Абсолют Натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов. Свои планы по работе в Узбекистане есть и у других предприятий региона. Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Объемы строительства в Ленинградской области растут, и потребность в квалифицированных специалистах будет только увеличиваться. Поэтому стороны переходят к более тесной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане для подготовки и привлечения необходимых кадров. Также будет проработан проект создания логистического комплекса для овощей и фруктов. Губернатор отметил, что у жителей Ленобласти особой популярностью пользуются узбекские помидоры, что свидетельствует о наличии как человеческого, так и экономического интереса к развитию этого направления. В деревне Зайцево Гатчинского округа прошла презентация сборника произведений «Без срока давности». Книга посвящена сохранению памяти о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников, а также о трагических событиях 1940-х годов и современности. Особое место в издании занимают темы мужества, преданности, героизма и вечной скорби. Как отметил Владимир Мединский, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества, сборник включает художественные рассказы, синопсисы фильмов и стихотворения. В них отражены не только события Второй мировой, но и геноцид русского населения Донбасса после 2014 года, а также преступления, совершаемые в ходе специальной военной операции украинскими неонацистами. В книгу вошли воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, бойцов СВО, а также работы профессиональных журналистов и писателей, посвященные Великой Отечественной войне. Издание подготовлено при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России, впервые представлен в декабре 2018 года. В 2019 году правительство утвердило поручение по его реализации для руководителей регионов и профильных ведомств. Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Многофункциональные центры Ленинградской области первыми в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера «МАКС», предназначенный для идентификации личности заявителей. Как отметил директор сети МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, регион вновь подтвердил статус технологического первопроходца. Новый сервис – это еще один шаг к повышению удобства для граждан. Приоритетами остаются сокращение времени обслуживания, а также безопасность и защита персональных данных. По словам руководителя, цифровой ID в МАКС полностью соответствует этим требованиям. В ближайшее время сервис будет доступен в 15 центрах госуслуг Ленинградской области, оборудованных биотерминалами. Теперь заявители смогут обращаться в эти МФЦ без паспорта, используя свой цифровой профиль в МАКС. Для создания личного цифрового профиля достаточно иметь зарегистрированную биометрию в единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца. Кроме того, цифровой профиль в МАКС синхронизирован с порталом госуслуги, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой электронные копии документов, такие как паспорт, СНИЛС и другие. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале.

0: канале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно плюс» – лучший друг в каждом доме.

Сегодня день прошел не зря, окончена работа. Так добрый вечер вам, друзья. На отдых тянет что-то, и атмосфера хороша. Прекрасный милый вечер, пускай пройдет он не спеша, тепло подарит встречи. Пускай расслабит нежно вас, диван такой удобный. А завтра снова, как сейчас, мы скажем: вечер добрый.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
4: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Канал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.
2: Только слова.

0: Я люблю тебя.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

Мы желаем тебе в этот вечер искупаться в сиянии звезд, чтоб вечерний загадочный ветер все заботы с собою унес. Ты почувствуешь запах прекрасный, тихо спящей листвы и цветов. Будет вечер счастливым и ясным, полный радостных, ласковых снов.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет

0: на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Нурма. К 63-й годовщине со дня основания города Тосно 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной насыщенной жизни. В духе соперничества и уважения прошла традиционная спартакиада пенсионеров за здоровый образ жизни. И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязаться в меткости, играть в дартс, а также сдавать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес вызвала номинация «Умелые ручки». Здесь каждый представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы по дереву и оригинальных сувениров. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались не только скорость и ловкость, но и слаженность действий, взаимопомощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосно-1», а бронзовые медали – «Тосно». Но разве в таких соревнованиях бывают проигравшие? Ведь каждый участник получил заряд бодрости, море положительных эмоций и, главное, ощущение собственной значимости. Подобные события для людей старшего возраста – это возможность выйти из дома, встретиться с друзьями, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мощная профилактика одиночества и апатии. Когда человек увлечен, когда у него есть цели, поддержка единомышленников, он живет дольше и счастливее. Активная жизненная позиция не зависит от цифр в паспорте. И чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем крепче будет здоровье нации и теплее отношения между поколениями. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно.
1: Тридцатого апреля и 1 мая в легкоатлетическом манеже Тоснинского районного детско-юношеского центра прошло первенство Тоснинского района по легкой атлетике. Соревнования посвящались 81-й годовщине Великой Победы, что придало им особое значение и торжественность. На одной площадке

0: Нью-Йорке собрались более 100 спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы, волю к победе и уважение к нашей истории. Юноши и девушки, а также их тренеры, поддерживали друг друга, создавая ощущение большого праздника. Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники 4 возрастных категорий, которые боролись за лидирующие позиции в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличной форме, укрепляют иммунитет и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, проведение первенства в преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды. Победителей и призеров награждали медалями и грамотами. Но главное, каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тосненское телевидение. Тосно.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тосненского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: ведь у КВН.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Помогите, ты жать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: Бандитос на 22 часа.
1: Вы слушаете Радио Тосно Плюс.

бродил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

поместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров.

приборами звенят. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: одна.
1: Вот так.
0: Не против провожу.
1: Давай.
0: Смотри, года бегут.

0: Ну вот уже мой дом.
1: Как жаль.

0: Студия Вениамин Рудниченко. Здравствуйте. В Москву уже начали прибывать высокопоставленные гости для участия в празднике Дня Победы. И одним из первых приехал король Малайзии Султан Ибрагим. По личному приглашению Владимира Путина. Последний раз он был в российской столице в конце января. Тогда это был частный визит.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага навечно в нашей памяти. 78 бойцов Красной Армии обрели вечный покой на братском захоронении в Коркино. На этом событии побывала и наша съемочная группа. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история – не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из Республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища «Красная горка» страшные находки. Две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти

0: бойцы пали в кровавом 1942-м в ходе отчаянных ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли палит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями, рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат — это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно — они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Любанское поселение, Коркино.
1: Наши герои, наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. В преддверии Дня Победы важно напомнить о значении Георгиевской ленточки, символе памяти, уважения и благодарности героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
2: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
3: Повязать ленточку можно несколькими способами.
2: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде. Давайте сохраним память о нашей Родине, Отечестве и наших героях.
1: Подвиги прадедов как ориентир для развития. В Нурме прошла военно-спортивная игра «Школа молодого бойца».
0: Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районная

0: этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации, знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора-беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тоснинское телевидение, Нурма. Дорогами памяти – маршрут, который объединяет. В Любанском поселении прошла патриотическая игра, посвященная памятным местам времен Великой Отечественной войны. Маршрут включал ключевые точки, связанные с военными событиями, и помог участникам лучше понять их историческое значение. Участниками стали школьники и представители молодежных объединений Тоснинского района. Ребята проходили тематические испытания, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. И к официальной повестке. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа». Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения – победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее.
1: Во вторник, 28 апреля,
0: Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения – победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее.
1: Во вторник, 28 апреля,

0: а также руководители района Александр Канцерев и Михаил Носов. Выбор пенсионеров очевиден – за здоровый образ жизни. Именно такой слоган уже многие годы у районной спартакиады.
1: Основание города Тосно. 28 апреля в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз доказать – возраст – не помеха для активной нашла традиционная спартакиада пенсионеров «За здоровый образ жизни». И пусть погода в этот день была не особо весенней, на площадке атмосфера была куда теплее и приятнее. 9 команд из разных поселений – это десятки человек, для которых спорт и творчество стали неотъемлемой частью. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. В личном зачете можно было посостязать нормативы комплекса ГТО, демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались неимоверная помощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосно-1», а бронзовые медали «Тосно», демонстрируя отличную физическую форму. Особый интерес представил подделку, сделанную своими руками. Это была выставка талантов от вязания и вышивки до резьбы. Но главным испытанием дня стала командная комбинированная эстафета. Здесь требовались неимоверная помощь и, конечно, боевой настрой. Борьба была напряженной, но дух товарищества оказался сильнее желания победить. В упорной борьбе в командном первенстве комбинированная эстафета в лидеры выбилась сборная Никольского городского поселения. Серебро досталось команде «Тосно-1», а бронзовые медали «Тосно».

Слушая людей разных возрастов и профессий, и поступки, и творческое начало способны нести доброты и милосердие. В год команды эта инициатива приобретает особое значение, ведь она наглядно демонстрирует, как легко свет преодолевает расстояние и объединяет сердца. Первыми участниками стали самые юные жители района. Ребята из деревни поделились своим таким искренним и непосредственным видением доброты, их решением акции. К ним присоединились начинающие таланты из клуба «Лады» и творческой мастерской «Смайлик», показав, что главным событием встречи стал визит в библиотеку гостей из Центра социальной реабилитации ДСО «Нот и милосердия». Эта встреча превратилась в урок человечности. Ребятам о проекте «Крышечки доброты». Это экологическая инициатива по сбору пластиковых изделий для переработки. И стоит реальная помощь детям с особенностями развития. Это философия малых дел, которые центры, несмотря на то, что сами нуждаются в поддержке, с огромным энтузиазмом помогают нашим бойцам на передовой. Мешочки для сушки обуви и плетут маскировочные сети. Глядя на этих молодых людей, понимаешь, зависит от обстоятельств. Практическая часть встречи была не менее насыщенной. Для всех желающих провели мастер. Казалось, что этот стильный аксессуар – незаменимая вещь в боевых условиях, способная спасти жизнь. Создавать паучков для маскировочных сетей. Каждый смог внести свой личный вклад в общее большое дело. Очередной раз доказала, что доброта не знает границ, возрастов и физических возможностей. Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Ушаки. В военном комиссариате города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54, телефон 25024. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей. Района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54, телефон 25024. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью, наклонясь.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: 29 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Стоят вокзалы и заводские корпуса, и заводские корпуса. Могу назвать вам адреса.

я есть? Рабочий малый, семейный добрый человек. Семейный добрый человек. Живу, как ты, в ракетной

0: при солнце утром не вставала, когда бы не было меня. И солнце утром не вставала, когда бы не было меня.
1: Ночью все дороги гладкие.

Скажи мне, Господи, откуда на этом свете столько зла? Неужто не случится чудо? Мы не воспрянем ото сна? Откуда столько безразличия, неуважения к старикам? Откуда столько в нас величия и жажда алчная к деньгам? Парите, ангелы, парите! Из душ людских сгоните смрад. Спасите, милые, спасите! Без покаяния нам в ад. Проснитесь, люди, пробудитесь. Душе заблудшей грош цена. Хоть на мгновение оглянитесь на путь, проделанный свой зря.

Любовь с предательством на пару. Бок о бок по миру идут, забыв про Божий суд и кару. Детей своих сдают в приют, в друзьях притворство и двуличие, в любимых женщинах обман, забыта напрочь грань приличия, окутал души лжи туман. Парите, ангелы, парите, из душ людских сгоните смрад. Спасите, милые, спасите, без покаяния нам в ад. Проснитесь, люди, пробудитесь, душа заблудшей грош цена. Хоть на мгновение оглянитесь на путь, проделанный свой зря.

заливала поль алая роса. Разодели сосны в красный сарафан, плыл, сжигая воздух, огненный варан. Коршуны без крыльев били наугад, город превратился

0: разлетелись в клочья синие глаза.
1: Дни кажутся разными, но ночь имеет уникальное имя.

посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала. Расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала. Я спешу, извините меня. Вот и все. Я спешу.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.